думаю, хоть гасат на сумму. Я тогда уезжаю в Рим. Не думаю, хоть бы не помню.